0: матч. Давай работать. Давай кушай.
1: Sur le sable chaud de la piste, je me promène.